0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ. Open up your eyes.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз. Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя устранения бытовых неудобств, но вы можете недооценить объем работы. Будьте готовы вернуться к отложенному когда-то плану или решению. Тельцы, неделя движения и больших решений. Могут обнаружиться подводные камни, о которых никто не знал. Не спешите с окончательными договоренностями. Близнецы, дела будут крутиться вокруг денег. Не начинайте новое на эмоциях. Этот азарт быстро пройдет. Обсуждайте условия работы на берегу. Раки, будет много хотеться, но сил не будет. Делайте только дела, которые можно быстро закончить и получить очень конкретный, ощутимый результат. Львы, неделя передышки. Если будет желание отменить планы, притормозите. Скорее всего, это просто усталость. Не афишируйте свои решения и планы. Девы, будет много предложений, но участвовать сразу во всем не стоит. Это неделя избирательной ответственности и ответственного выбора. Весы, потребуется решительность и способность пресекать манипуляции. Желание произвести впечатление может привести к непредвиденным расходам. Скорпионы, может возникнуть желание кардинально изменить жизнь. Хорошая неделя для возвращения к прежним планам, например, к учебе. Стрельцы, никаких устных договоренностей, только под подписи и конкретика. Также настало время собрать долги и закрыть все старые обязательства. Козероги, неделя пересмотра планов под давлением обстоятельств. Не втягивайтесь в чужие споры и чужие дела, рассчитывайте только на себя. Водолеи. Будет много дел и мало сил. Придется расставлять приоритеты. Чужая неорганизованность и необязательность может разрушить ваши планы. Рыбы. Неделя проверки планов и идей на реалистичность. То, что нежизнеспособно, отвалится. Делайте то, что у вас хорошо получается.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пожалуй, самой внушительной коллекцией носков может похвастаться житель Южной Каролины Дэрил Паркер. Он собрал уже больше 2000 пар, причем разных, и планирует попасть в Книгу рекордов Гиннесса. А началось все с подарка. Пару носков ему презентовали на День Отца, а дальше на дни рождения, годовщины и по другим поводам. Обычная история. Идея заявить о рекорде пришла в голову внукам Дэрила, а он ее поддержал. Сейчас этот странный рекорд принадлежит ведущему новостей Джиму Доновану. В его коллекции 1531 пара носков, и ни одна не повторяется. И хотя Дэрил уже перегнал рекордсмена и собрал больше 2000 пар, он хочет поднакопить еще экспонатов до конца года. Видимо, чтобы наверняка выйти в лидеры и надолго сохранить позицию.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот, там снег, там столько снега, что если б я там не был сам.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 сентября 2017 года вышла песня «Dusk Till Dawn» британского певца Зейна Малика и австралийской певицы Сии. Сингл в жанре инди-поп дебютировал на первой строчке мирового чарта iTunes, вошел в топ-10 чартов в 76 странах мира, в том числе в России. Продюсер Грег Керстин, работавший над треком, получил премию Грэмми в номинации «Продюсер года». Текст песни «Dusk Till Dawn», что в переводе «От заката до рассвета» метафоричный. Видеоклип вышел одновременно с треком. Его снял режиссер Марк Уэбб, известный в том числе по фильмам «500 дней лета» и «Новый Человек-паук». Клип отсылает к творчеству Тарантино. Название песни перекликается с названием одноименной картины «От заката до рассвета». В финале ролика герои уезжают на дорогой машине с дипломатом, внутри которого что-то светится. И это почти цитата из фильма «Криминальное чтиво».

0: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
3: 36% компаний в Ульяновске проверяют резюме своих сотрудников на сайтах по поиску работы, чтобы вовремя заметить риск ухода ключевых людей. Чаще всего за кадрами следят в IT-сфере, продажах и банковском секторе. Работодатели объясняют это острым дефицитом квалифицированных кадров. Проще удержать ценного специалиста или заранее договориться с ним об уходе, чем месяцами искать замену. При этом 64% местных фирм такой мониторинг не проводят. В Ульяновске прошел масштабный день благоустройства. За сутки коммунальщики отремонтировали дороги, обновили тротуары, защитили от подтоплений, установили знаки и привели в порядок парки. Кроме того, во дворах на улицах Варейскиса и Гая стартовал ремонт. А с бульвара Львовского вывезли незаконный торговый киоск. Кроме того, город продолжает очищаться, а в парках и скверах идет активная работа. На улицах дорожники используют специально встроенный инъекционный метод. Как отмечают специалисты, это позволяет быстро и эффективно устранять дефекты даже на сложных участках. В Ульяновской области расширяют возможности для бизнеса. В Димитровграде и промзоне Заволжья готовят новые производственные площади. Индустриальный парк «Мастер», созданный в 2021 году по нацпроекту за счет собственных средств, обустраивает под аренду корпус площадью 3000 квадратных метров. Сейчас на его территории работают 33 резидента, создано более 640 рабочих мест, а объем внебюджетных инвестиций превысил 1 миллиард рублей. ФАС России возбудила в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка 50 дел, выдав почти 80 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Замглавы службы Геннадий Магазинов сообщил об этом на Восточном экономическом форуме, добавив, что компании исполняют предупреждения и снижают цены. Ведомство продолжает ежедневный мониторинг цен на топливо для их стабилизации, пишет ТАСС. Глава Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не планирует запрещать экспорт красной икры. По его словам, объемы поставок за рубеж и так невелики. Ранее он прогнозировал снижение вылова лососевых в течение 10 лет из-за цикличности подходов рыбы. Однако президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев заверил, что дефицита продуктов в стране не будет. Ученые Гонконгского университета опровергли столетнюю теорию об отсутствии пьезоэлектрического отклика у алмаза. Сверхтонкие гибкие мембраны из поликристаллического алмаза стабильно генерируют напряжение при деформации, что подтверждено исключением трибоэлектричества. В перспективе их можно использовать в медицинских имплантах, датчиках и микроэнергетических системах.
1: Реклама.
4: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск ФМ.

А я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

Снег вошел вслед за мной, и вдруг снег растаял. Увидел тебя, на пороге остались только капли дождя, нас уносит река.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Китай планирует внедрить систему юридического образования, основанную на искусственном интеллекте. Об этом заявили власти страны. Они полагают, что использование современных технологий в юридической сфере сделает государственное просвещение более целенаправленным и интерактивным. Министерство юстиции планирует использовать ресурсы Big Data, которые предоставляют госучреждения, суды и интернет-компании, чтобы понять насущные потребности и проблемы, связанные с правами различных групп населения. Полученную информацию будут использовать для создания контента по юридическому образованию, параллельно развивая возможность взаимодействия с информацией в режиме реального времени, что сделает процесс обучения более доступным и увлекательным. Ключевым направлением станет работа с молодежью, и пятилетний план предусматривает создание всеобъемлющей системы правового просвещения молодежи.
1: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 сентября 1924 года в Свердловске, ныне Екатеринбурге, родился Николай Красовский. Академик РАН, основатель Уральской научной школы по теории устойчивости и управления, выдающийся математик и преподаватель. В детстве будущий ученый хотел стать врачом, как отец, потом преподавателем. Но Красовский-старший считал нехлебными профессии врача и учителя и посоветовал сыну пойти на инженерное дело. Так Николай Николаевич поступил в политех и увлекся математикой. Интересно, что его сын – профессор математики, а внук – кандидат физико-математических наук. Академик Красовский говорил, что без мощной глубокой математики невозможны инженерные достижения. И его теорию устойчивости движения применяют в области авиа и космической техники. Например, при расчете траектории посадки самолета в условиях бокового ветра анализ устойчивости помогает определить допустимые границы отклонений и рассчитать оптимальную ширину взлетно-посадочной полосы. Достижения Красовского в теории позиционных дифференциальных игр используют в робототехнике при управлении манипуляторами в условиях помех.
4: Ульяновск FM.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя устранения бытовых неудобств, но вы можете недооценить объем работы. Будьте готовы вернуться к отложенному когда-то плану или решению. Тельцы, неделя движения и больших решений. Могут обнаружиться подводные камни, о которых никто не знал. Не спешите с окончательными договоренностями. Близнецы, дела будут крутиться вокруг денег. Не начинайте новое на эмоциях. Этот азарт быстро пройдет. Обсуждайте условия работы на берегу. Раки, будет много хотеться, но сил не будет. Делайте только дела, которые можно быстро закончить и получить очень конкретный, ощутимый результат. Львы, неделя передышки. Если будет желание отменить планы, притормозите. Скорее всего, это просто усталость. Не афишируйте свои решения и планы. Девы, будет много предложений, но участвовать сразу во всем не стоит. Это неделя избирательной ответственности и ответственного выбора. Весы, потребуется решительность и способность пресекать манипуляции. Желание произвести впечатление может привести к непредвиденным расходам. Скорпионы, может возникнуть желание кардинально изменить жизнь. Хорошая неделя для возвращения к прежним планам, например, к учебе. Стрельцы, никаких устных договоренностей, только под подписи и конкретика. Также настало время собрать долги и закрыть все старые обязательства. Козероги, неделя пересмотра планов под давлением обстоятельств. Не втягивайтесь в чужие споры и чужие дела, рассчитывайте только на себя. Водолеи. Будет много дел и мало сил. Придется расставлять приоритеты. Чужая неорганизованность и необязательность может разрушить ваши планы. Рыбы. Неделя проверки планов и идей на реалистичность. То, что нежизнеспособно, отвалится. Делайте то, что у вас хорошо получается.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пожалуй, самой внушительной коллекцией носков может похвастаться житель Южной Каролины Дэрил Паркер. Он собрал уже больше 2000 пар, причем разных, и планирует попасть в Книгу рекордов Гиннесса. А началось все с подарка. Пару носков ему презентовали на День Отца, а дальше на дни рождения, годовщины и по другим поводам. Обычная история. Идея заявить о рекорде пришла в голову внукам Дэрила, а он ее поддержал. Сейчас этот странный рекорд принадлежит ведущему новостей Джиму Доновану. В его коллекции 1531 пара носков, и ни одна не повторяется. И хотя Дэрил уже перегнал рекордсмена и собрал больше 2000 пар, он хочет поднакопить еще экспонатов до конца года. Видимо, чтобы наверняка выйти в лидеры и надолго сохранить позицию.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 сентября 2017 года вышла песня «Dusk Till Dawn» британского певца Зейна Малика и австралийской певицы Сии. Сингл в жанре инди-поп дебютировал на первой строчке мирового чарта iTunes, вошел в топ-10 чартов в 76 странах мира, в том числе в России. Продюсер Грег Керстин, работавший над треком, получил премию Грэмми в номинации «Продюсер года». Текст песни «Dusk Till Dawn», что в переводе «От заката до рассвета» метафоричный. Видеоклип вышел одновременно с треком. Его снял режиссер Марк Уэбб, известный в том числе по фильмам «500 дней лета» и «Новый Человек-паук». Клип отсылает к творчеству Тарантино. Название песни перекликается с названием одноименной картины «От заката до рассвета». В финале ролика герои уезжают на дорогой машине с дипломатом, внутри которого что-то светится. И это почти цитата из фильма «Криминальное чтиво».

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна.
3: В Ульяновской области предприятие «Золотой колос» готовит к запуску прямой транспорт зерна в Азию. Для этого в Димитровграде строит элеваторный комплекс стоимостью 270 миллионов рублей с мощностью хранения 18 тысяч тонн, который позволит грузить урожай сразу в 40-футовые контейнеры без перегрузок. Первая партия отправится в Узбекистан. Губернатор Алексей Русских отметил лидерство района, так как намолочено уже свыше 200 тысяч тонн, а общий урожай в регионе составил почти 2 миллиона тонн, что полностью закрывает потребности в продовольственной безопасности. 8 сентября Ульяновская область присоединится к всероссийской акции «Россия. Дом народов», приуроченной ко Дню языков народов России и памяти Расула Гамзатова. Диктант можно написать на любом из 21 языка, включая вепский и нанайский, по адаптированным отрывкам произведений поэта. В Ульяновске центральной площадкой станет библиотека имени Аксакова. Также диктант пройдет в Центре татарской культуры, школ и домах культуры. Принять участие могут все желающие очно или онлайн. Итоги подведут до 30 сентября. В России до конца текущего года планируется разработать единую систему оплаты труда для работников здравоохранения, чтобы устранить региональные различия в зарплатах за одинаковую работу и зависимость их структуры от самих медучреждений. Согласно новым правилам, доля оклада без учета компенсации должна составлять не менее 50% заработка, а стимулирующие выплаты не более оставшихся 50%. Внедрить и адаптировать эту систему намечено в начале будущего года. Параллельно профсоюз работников здравоохранения России начал отслеживать работу системы наставничества и подготовку специалистов, пишет ТАСС. Технология посадки в самолет по биометрии готова к масштабированию, и теперь все зависит от готовности операторов аэропортов, заявил глава Минтранса Российской Федерации Андрей Никитин. По его словам, заявку на подключение сервиса уже подал аэропорт Нижнего Новгорода, который может заработать до конца года, а постепенно на эту систему перейдут все крупные воздушные гавани страны. Ранее министр также сообщал о планах использовать мессенджер Макс для прохода пассажиров по Макс ID, однако конкретная дата запуска этого проекта пока не определена. Напомним, эксперимент с проходом биометрии стартовал 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково. Японские ученые выяснили, что ежедневное употребление 300 мг холина из яичного желтка значительно улучшает память, внимание и скорость мышления у людей пожилого возраста с жалобами на забывчивость. Эффективность объясняется тем, что в составе фосфолипидов желток хорошо усваивается, преодолевает гематоэнцефалический барьер и участвует в образовании нейромедиатора ацетилхолина, при этом не повышая уровень вредного для сосудов эноксида. Для получения суточной дозы рекомендуется съедать 2 яйца на завтрак всмятку или в виде пашот вместе с овощами. Курс валюты на сегодня: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Японские Honda, Nissan и Mitsubishi, несмотря на конкуренцию между собой, планируют создать технологический альянс. Они объединяют бюджеты и инженерные базы, чтобы совместно разработать единую операционную систему и новые бортовые компьютеры. Цель – снизить расходы на производство, удержать рыночные цены и выдержать жесткую конкуренцию с китайским автопромом, который сейчас лидирует именно в цифровых технологиях. Суть ближайших разработок в том, что общий цифровой мозг позволит машинам трех брендов обмениваться данными на дорогах, точнее распознавать аварийные ситуации и быстрее реагировать на них. А новый автопилот будет постоянно обучаться с помощью встроенного искусственного интеллекта и обновляться, что называется, по воздуху. Первые серийные автомобили с единой японской архитектурой сойдут с конвейера к 2029 году.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Китай планирует внедрить систему юридического образования, основанную на искусственном интеллекте. Об этом заявили власти страны. Они полагают, что использование современных технологий в юридической сфере сделает государственное просвещение более целенаправленным и интерактивным. Министерство юстиции планирует использовать ресурсы Big Data, которые предоставляют госучреждения, суды и интернет-компании, чтобы понять насущные потребности и проблемы, связанные с правами различных групп населения. Полученную информацию будут использовать для создания контента по юридическому образованию, параллельно развивая возможность взаимодействия с информацией в режиме реального времени, что сделает процесс обучения более доступным и увлекательным. Ключевым направлением станет работа с молодежью, и пятилетний план предусматривает создание всеобъемлющей системы правового просвещения молодежи.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.

0: Свияжск-ФМ.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновске стартует осенний месячник по благоустройству. Его откроет первая общегородская санитарная пятница, в которой примут участие около 3000 человек и задействуют 124 единицы техники. В приоритете прибрежные территории и общественные места. Впереди граждан ждут городские субботники, которые пройдут 19 сентября, и еще две санитарные пятницы – 2 и 16 октября. Также запланированы очистка дорог, тротуаров, парков и газонов, ликвидация свалок, вывоз мусора на полигоны ТКО, а также промывка опор ЛЭП, фасадов и демонтаж незаконной рекламы. В первом полугодии текущего года в Ульяновской области число сделок с недвижимостью, удостоверенных нотариусами, выросло на 8%. Чаще всего к ним обращались при оформлении совмещения земельных участков и зданий. Статистику привела замруководитель регионального Росреестра Ирина Корженкова. Рост объясняется правовыми гарантиями. Кроме того, после заверения договора нотариус сам отправляет документы в Росреестр в электронном виде, а регистрация занимает один рабочий день. Минздрав России планирует обновить порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых, сделав их более персонализированными. В программу вводится обязательная консультация медицинского психолога, липидный профиль, онкоскрининг и УЗИ брюшной аорты. Кроме того, результаты обследования теперь автоматически попадают в электронную медицинскую карту пациента через госуслуги, а работающие граждане имеют право на оплачиваемые выходные дни для прохождения осмотра. С начала текущего года в России на госбалансе поставлено 162 новых месторождения, сообщил замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин на Восточном экономическом форуме. Среди крупных открытий – золоторудное местонахождение на Чукотке и газоконденсатные в Ямало-Ненецко-автономном округе. Отмечается, что за последние 10 лет уровень воспроизводства запасов стабильно превышает добычу, а геологи сейчас работают на 78 площадях от Мурманской области до Камчатки. Окончательные итоги будут подведены в конце года, пишет ТАСС. Российские ученые создали из арктического мха фильтрующий материал, способный удалять из воды тяжелые металлы, фенолы и нефтепродукты. Разработка предназначена для очистки городских и промышленных стоков, получила патент и готова к внедрению на действующих очистных сооружениях или в системах локальной очистки. Использование возобновляемого российского сырья делает технологию экологичной, что позволяет применять ее при ликвидации техногенных аварий. На основе изучения молекулярных механизмов создана модель для разработки сорбентов с заданными характеристиками. Курс валюты на сегодня: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек.
3: Реклама.
4: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
6: Завтра облачная погода, дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 10-12.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Адель, Rolling in the Deep. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую. Желаю хорошего начала рабочей недели. Сегодня понедельник. Надеюсь, за выходные вы успели как следует отдохнуть. Впереди у нас группа «Чаев». Песня «Не доводи до предела».

0: Это группа «Чаев», а уже скоро послушаем одну из музыкальных новинок этого года — «Тейм Импала» и «Джени» с песней «Дракула». А прямо сейчас поговорим про избы в горячей десятке Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Классическая изба – это сложнейший инженерный объект, каждая деталь которого имела практический смысл. Хорошие избы стоили дорого и очень ценились. Сегодня избы. Использование гвоздей при постройке избы считалось плохой приметой. Но дело не только в суевериях. Металлический гвоздь внутри бревна со временем начинает ржаветь и разрушать древесину. Потолки в классической избе умышленно делали очень низкими, а дверные проемы – узкими с высокими порогами. Это делалось для энергосбережения. Избу с низкими потолками проще топить. Двери в избах открывались невероятно туго и медленно по той же причине энергосбережения. Такая конструкция мешала детям распахнуть двери настежь. В классической избе практически не было передвижной мебели. Почти все лавки, полки и сундуки врубались в стены дома. Посреди комнаты двигался только обеденный стол. В крупных городах с 16 века избу можно было купить на рынке. Избы собирали в лесах, нумеровали бревна, разбирали, доставляли в города и продавали как конструкторы. Готовая сосновая изба в конце 18 века стоила от 18 до 30 рублей. Средний годовой доход крестьянина в то время составлял примерно 23 рубля, из которых нужно было еще заплатить налоги. На юге из-за нехватки дерева цена взлетала в разы. Там простая изба могла обойтись в 100 рублей, то есть для крестьянина купить избу было практически нереально. На сборку избы уходило около 2 недель. За простую сборку плотникам платили до 80 рублей на всю артель. А за постройку дома под ключ с настилом полов, потолка, возведением крыши и обшивкой карнизов можно было заплатить до 250 рублей. Самой дорогой частью была художественная отделка. За изготовление резных наличников на все окна и разные другие резные детали индивидуальный мастер-резчик мог запросить еще от 20 до 50 рублей. Напомню, годовой доход крестьянина был примерно 25 рублей. Самая частая месть за обман при оплате – это тухлое яйцо под крышей или тонкая, особым образом обтесанная щепка между бревнами. При малейшем дуновении ветра щепка начинала вибрировать, и дом наполнялся жутким воем, свистом или стонами. И что на первом месте? Дома на курьих ножках реально существовали. Их строили в заболоченных или таежных регионах, в тайге для защиты от зверей. Для защиты от гниения сваи пропитывали дымом без доступа воздуха, после чего они становились курьими, то есть окуренными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

Нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Где-то прошедшим летом Мадонна успела выпустить даже не альбом, а какую-то музыкальную коллаборацию с разными музыкантами. И каждая из песен этого произведения заслуживает отдельного внимания. У нас впереди как раз одна из музыкальных новинок этого, скажем так, музыкального проекта «Мадонна и Мартин Гаррикс». Песня называется «Бизар».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачная погода, дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью +8-10, днем +10-12.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.
2: А сейчас мы можем познакомиться с песнями золотой коллекции, которая вот-вот начнется. В этом выпуске Энрике Иглесиас, No Doubt и уже скоро FR David, Pick Up The Phone.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: В золотой коллекции этого часа Энрике Иглесиас «Hero». Уже скоро у нас «Scorpions», «You and I» — прекрасная рок-баллада, а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия «Дружба».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта» — сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачная погода, дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 10-12.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Пусть эта песня станет прекрасной музыкальной иллюстрацией сегодняшнего понедельника. Кенни Джи и Луи Амстрон, What a Wonderful World, золотые хиты. С вами Андрей Королев, хорошего вам понедельника, у нас впереди Чичерина и песня «Блюдца».

головой окунуться и в музыкальные новинки, и при этом помнить, что есть золотые хиты, которые нас тоже поддерживают каждый день. Только что Алок — это бразильский диджей и музыкант, и соул-певец Халид, и песня «Dive Into Me», песня 26-го года. А впереди «Bad Boys Blue», «A World Without You», золотые хиты. —

0: Сегодня уже 7 сентября, прошла первая осенняя неделя, можно уже делать кое-какие выводы и что касается учебы, и что касается осеннего настроения. Но, надеюсь, про прошедшее лето никто пока еще не забыл. А мы думаем уже про лето будущее. Впереди Дамиана Дэвид и песня «Next Summer».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачная погода, дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 10-12.
2: Реклама.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Чем ближе последняя четверть часа, тем больше вероятность услышать песни «Золотой коллекции». «Золотая коллекция», кстати, уже готова, а это три песни из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске «Сия», «Шанделье», чуть раньше «Модерн Токен», а откроют «Золотую коллекцию» Фил Коллинз «Another Day in Paradise».
0: «Золотая коллекция», радио «Ульяновск».

0: В золотой коллекции Sia Chandelier. А скоро послушаем Anastasia Left Outside Alone. Еще у нас по плану инструментальная музыка. В этот раз Fidel Wicked и мелодия Wicked Angel.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачная погода, дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 10-12.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Крис Айзек, «Can't Help Falling in Love». С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего понедельника. Вот говорят, что как неделю начнешь, так ее и проведешь, а начинаем ее точно с прекрасной музыки. Впереди Дмитрий Маликов, «Ты одна, ты такая».

Это «Кое-кто», а точнее «Ванатек» и его песня «Someone». Вот когда осенью за окном светит солнце, на улице просто становится приятно и хорошо, хотя, может быть, кто-то любит дождливую погоду и ждет ее с нетерпением. У нас впереди Европа, «The Final Countdown», «Золотые хиты».

0: Хорошая музыка с нами всегда. Есть некоторые исполнители, которые буквально появились для одной, ну, может быть, двух песен. И пока они в трендах, мы их успеваем наслушаться вдоволь. Впереди у нас как раз такой музыкант, известный под псевдонимом Дати. Это музыкальный проект, и его песня «Take Me There».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачная погода, дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 10-12.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В золотой коллекции «Антик» «I would die for you». Скоро послушаем Милен Фармер, а еще у нас по плану инструментальная музыка и очень красивая мелодия от «Секретного сада».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: В рабочем поселке Сурское Ульяновской области в левом флигеле бывшего дома купчих Соколовых обустроят храм во имя преподобного Сергия Радонежского. Симбирская епархия получила исторический особняк, нуждающийся в восстановлении еще в 2015 году по благословению митрополита Лунгина. Новый храм станет временной площадкой для благослужения на время капитального ремонта основного храма поселка. В дальнейшем здании поэтапно откроют паломнический центр с трапезной и гостиницей для гостей Никольской горы. Ульяновская область расширяет возможности для бизнеса. В Димитровграде и промзоне Заволжье готовят новые производственные площади. Индустриальный парк «Мастер», созданный в 2021 году по нацпроекту за счет собственных средств, обустраивает под аренду корпус площадью 3000 квадратных метров. Сейчас на его территории работают 33 резидента, создано более 640 рабочих мест, а объем внебюджетных инвестиций превысил 1 миллиард рублей. Министерство образования и науки России планирует увеличить число иностранных студентов в отечественных вузов до 500 тысяч человек, о чем заявила заместитель главы ведомства Ольга Перова на сессии Восточного экономического форума. Она подчеркнула, что текущий показатель уже составляет 422 тысячи обучающихся, поэтому достижение новой планки является гарантированными, пишет ТАСС. Вице-премьер России Александр Новак на полях Восточного экономического форума заявил о стабильной ситуации с дизельным топливом в России, отметив, что большая часть независимых АЗС уже снабжается горючим, и их число будет расти. По его словам, 7 сентября состоится совещание по рынку топлива для обсуждения соглашения регионов с независимыми заправками. Власти намерены не допустить затоваривания дизеля и при необходимости разрешат его экспорт. А нормирующий механизм менять не планируется, так как все необходимые правки были приняты весной. Кроме того, чиновник рассказал о планах по развитию атомной энергетики и совместных проектах с Китаем. В швейцарском Цюрихе вручили Шнобелевскую премию за неочевидные научные открытия. Впервые за 36 лет церемония прошла не в Бостоне, а в Европе из-за ужесточения визовой политики США. Премия в области химии досталась ученым, которые выяснили, что высокобелковое молоко живородящих тараканов содержит в 3 раза больше протеина, чем молоко коров. Речь идет о виде тихоокеанского таракана-жука. Своих детенышей самка кормит высококонцентрированной смесью белков, жиров и углеводов. Курс валюты на сегодня: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Прогноз погоды в Ульяновске.
7: Завтра облачная погода, дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 10-12.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это «Шаде», песню, которую хочется слушать снова и снова, «Smooth Operator». С вами Андрей Королёв. Вас приветствую и желаю хорошего рабочего понедельника. Сегодня 7 сентября. Осенняя погода нас продолжает радовать и удивлять. У нас впереди группа «Несчастный случай». «Если б не было тебя». Золотые хиты.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

А ведь у нее в этом году награда как лучшая новая исполнительница. Это Оливия Дин, которую очень любят всевозможные парфюмерные бренды и зазывают ее в качестве амбассадора. Скоро послушаем Джо Кокера «Unchain My Heart» — музыка, которую мы любим.

0: FM. Чем ближе вечер понедельника, тем проще оглянуться и посмотреть, что понедельник был не так уж и сложен. В основном, конечно же. Впереди у нас Инна и песня «Flashbacks».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачная погода, дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 10-12.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Виага». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске всего до плюс 12.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Лирика середины нулевых и, конечно же, множество приятных романтических воспоминаний о переживаниях. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего всем вечера. И пусть завершение рабочего понедельника тоже будет легким и добрым. А Сандра, Secret Land у нас впереди. И уже вот-вот новинка Tame Impala, Дракула.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Вечер понедельника в компании «Золотых хитов». Надеюсь, все комфортно и хорошо. Ну и дальше будет еще более здорово. Главное, скорее завершить рабочий день. Всем удачи. Из музыки впереди Риана, «Diamonds».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
3: Shine bright like a diamond.

0: На часах уже 7:30, все ближе и ближе завершение рабочего дня. Это здорово, там, где музыка прежде всего, скоро Эд Ширан, Bad Habits. А сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке. А сегодня все самое удивительное об устройстве деревенской избы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Классическая изба – это сложнейший инженерный объект, каждая деталь которого имела практический смысл. Хорошие избы стоили дорого и очень ценились. Сегодня избы. Использование гвоздей при постройке избы считалось плохой приметой. Но дело не только в суевериях. Металлический гвоздь внутри бревна со временем начинает ржаветь и разрушать древесину. Потолки в классической избе умышленно делали очень низкими, а дверные проемы – узкими с высокими пороками. Это делалось для энергосбережения. Избу с низкими потолками проще топить. Двери в избах открывались невероятно туго и медленно. По той же причине энергосбережения такая конструкция мешала детям распахнуть двери настежь. В классической избе практически не было передвижной мебели. Почти все лавки, полки и сундуки врубались в стены дома. Посреди комнаты двигался только обеденный стол. В крупных городах с 16 века избу можно было купить на рынке. Избы собирали в лесах, нумеровали бревна, разбирали, доставляли в города и продавали как конструкторы. Готовая сосновая изба в конце 18 века стоила от 18 до 30 рублей. Средний годовой доход крестьянина в то время составлял примерно 23 рубля, из которых нужно было еще заплатить налоги. На юге из-за нехватки дерева цена взлетала в разы. Там простая изба могла обойтись в 100 рублей, то есть для крестьянина купить избу было практически нереально. На сборку избы уходило около 2 недель. За простую сборку плотникам платили до 80 рублей на всю артель. А за постройку дома под ключ с настилом полов, потолка, возведением крыши и обшивкой карнизов можно было заплатить до 250 рублей. Самой дорогой частью была художественная отделка. За изготовление резных наличников на все окна и разные другие резные детали индивидуальный мастер-резчик мог запросить еще от 20 до 50 рублей. Напомню, годовой доход крестьянина был примерно 25 рублей. Самая частая месть за обман при оплате – это тухлое яйцо под крышей или тонкая, особым образом обтесанная щепка между бревнами. При малейшем дуновении ветра щепка начинала вибрировать, и дом наполнялся жутким воем, свистом или стонами. И что на первом месте? Дома на курьих ножках реально существовали. Их строили в заболоченных или таежных регионах, в тайге для защиты от зверей. Для защиты от гниения сваи пропитывали дымом без доступа воздуха, после чего они становились курьими, то есть

0: приятного всем вечера. Впрочем, в нашей компании хорошо всегда, и вновь мы с вами оказались на пороге золотой коллекции. В тройке часа на этот раз Грегуар, «Улица звезд», «Touch and Go», «Would You» и в самом начале «Абба», легендарная «Dancing Queen».
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

Грегуар «Улица звезд» в нашей золотой коллекции, песни, которым мы рады вновь и вновь. Lighthouse Family Run ждет нас в дебюте нового музыкального. И музыка, понятная без слов, уже вот-вот, на этот раз Кенни Джи, Songbird.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске всего до плюс 12.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Она вошла в список лучших вокалистов по версии журнала Rolling Stone. Невероятный вокал, мощная энергетика, эмоциональная глубина. Это Энни Ленокс Уай, музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Всех с завершением рабочего дня, и пусть вечер будет приятным. Шон Мендес, Камила Кабелло, Сеньорита впереди и «Танцы минус. Город».

щедро делимся солнцем и прекрасным настроением после окончания рабочего дня. Шон Мендес, Камила Кабелло, Синьорита, золотые хиты и то, что в моде. Джо и Валери у нас на очереди, и Сара Коннор, Just One Last Dance.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: В нашей компании хорошо работать, но отдыхать и вовсе здорово. Приятного вечера всем нам. Впереди у нас три хита золотой коллекции. А в этом сборнике «Titio», «Come Along», «Share», «Believe» и в самом начале баллада Lionel Richie «Say You Say Me».
1: Золотая коллекция. Радио «Ули».

0: Простите, Come Along, самое начало нулевых в нашей золотой коллекции ни одной случайной песни. В продолжении вечера скоро Джоан Осборн, One of Us и музыка, понятная без слов, в финале часа Дэвид Локотелли, «Лунная соната».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта», сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске всего до плюс 12.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Отдыхаем, думаем только о приятных вещах в компании любимой музыки. Это Майкл Бубле «Sway». Серебро, дыши впереди. Еще новинка «Lock», «Dive into me». Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Фраза «отзыв автомобилей» у многих ассоциируется со скандалом. Но все же, массовые сервисные компании – это признак зрелости рынка и заботы о безопасности. Замглавы Минпромторга в своем недавнем интервью раскрыл официальную статистику масштабных проверок. Лидерами по отправке машин на бесплатный ремонт стали корейцы. Первое место у Hyundai. Компания отозвала почти 100 тысяч автомобилей из-за риска короткого замыкания. Следом идет Kia. Более 55 тысяч машин, тоже по причине дефектов в электрике. Среди китайских марок впереди GAC. Около 17 тысяч авто из-за угрозы утечки топлива и риска возгорания. Есть в отчете и возвраты на сервис вазовских моделей. У «Лады Гранты» — это риск ослабления крепежа в рулевом управлении, а у «Веста» и «Ларгуса» — отсутствие блоков системы экстренной связи «Эра ГЛОНАСС». В Минпромторге подчеркивают, массовый отзыв — это нормальная мировая практика, бояться ее не нужно, а проверить свой автомобиль по ВИН-коду на сайте Росстандарта или Госуслуг займет всего пару минут.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Приятного вечера, хорошего отдыха. Половина девятого на часах. Сирил Дин Льюис, Tumbling In впереди. Сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды пообещали нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит менять планы из-за других людей. Настаивайте на том, чтобы искать компромисс. Тельцы, хороший день для покупок и апгрейда существующей техники. Наилучшие варианты появятся в процессе обсуждения вопроса с другими людьми. Близнецы. День может пройти в бесполезном сравнении двух или трех почти одинаковых вариантов дальнейших планов. Решать ничего не стоит. Раки. День доведения до конца ранее начатых дел. Нужно поставить точку хотя бы в части этих вопросов. Львы. Возможны сложности в общении с ближайшим окружением, коллегами, соседями или домашними. Понадобится дипломатичность. Девы, отвлекитесь от задач, которые пока не имеют решения. Попытка найти его сейчас приведет к эмоциональному истощению. Весы, возможно, придется снизить планку запросов и ожиданий. Довольствуйтесь пока тем, что имеете в данный момент. Скорпионы, день повышенной эмоциональности. Не стоит принимать решений, особенно в сердцах. Стрельцы, время окончательного выбора еще не пришло. Но это не значит, что можно вообще ничего не делать. Готовьте мелкие шаги. Козероги, придется на время забыть личные планы. Это день включения в общее дело, чего бы оно ни касалось – семьи, работы или помощи друзьям. Водолеи, день проверки планов на трезвость и реальность. Возможно, от чего-то все-таки придется отказаться. Рыбы, день решения хозяйственных вопросов. Вы сможете избавиться от большинства мелких бытовых проблем.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске всего до плюс 12.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске всего до плюс 12.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла. Днем в Ульяновске всего до плюс 12.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск FM.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.